0: бандал заложивший руки дам. Какого-то парня в обмотках лохматого уставим без промаха дюки нам.
1: Yes. You wish to enter?